сказать, это все тебе. Каждый день как яркий сон, больше слов не нужно нам. На земле любви закон, только ты

Да врадеша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.

реклама. Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
4: Я проезжала мимо города,
3: в которых счастье искали мы.
4: Где

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел кадровый день. Павел Муравейко назначен замглавы администрации президента. Министром антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковщиц. Председателем госстандарта Дмитрий Баско. Генштаб вооруженных сил возглавил Владимир Белый. Ярослав Черкасский назначен послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании. Олег Дьяченко уполномоченным по делам религии и национальностей. Сергей Гунько возглавил Белвторчермет. В летних оздоровительных лагерях отдохнули почти 404 тысячи детей. В 2026-м бюджет компании вырос на 11 миллионов рублей. Эти деньги в первую очередь вложили в обновление загородных баз, ремонт, оборудование, безопасность. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел прямую телефонную линию. Поступило порядка 30 обращений. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ. В числе актуальных тем – ремонт и содержание дорог, безопасность движения, социальная поддержка. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 843 нарушения ПДД, задержаны 10 пьяных водителей и 20 бесправников. 120 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. «Динамо-шинник» обыграл МХК «Спартак» в матче МХЛ со счетом 2-0. В составе «Бобров» заброшенные шайбы на счету Ильи Кулакова и Андрея Кравчука. Подопечные Евгения Летова, напомню, с 12 баллами в активе идут на первом месте в турнирной таблице «Золотого дивизиона». В рамках проведения санитарного дня в городе на Березине работники ведущих предприятий и учреждений социальной сферы вышли на большую уборку Бобруйска. Коллективы очищали газоны от опавшей листвы, приводили в порядок клумбы, подметали тротуары. Вниманию пассажиров! С 1 октября в тестовом режиме изменяется расписание движения автобуса номер 20, улица Гоголя, тепличный комбинат. По рабочим дням. С новым маршрутом можно ознакомиться на сайте bobrlife.by.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 8. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура днем плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
5: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
7: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Утренний Зефир.
1: В наших глазах зажегся год.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,44, за 100 российских дают 3,58 белорусских. В стране выбирают предприятия, которые получат государственный знак качества. В гонку за престижной наградой включились 200 производителей – от тяжелой индустрии до текстильных комбинатов и кондитеров. Товар должен быть образцовый в плане безопасности, экологичности и дизайна. 260 претендентов – все с громким именем, репутацией, доверием покупателей. Первые криптобанки зарегистрировали в Беларуси. Это очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Организации преодолели большую работу, сформированы профессиональные команды и IT-архитектура, пройдены технические и юридические аудиты. К слову, чтобы платформы полноценно заработали, еще предстоит пройти второй этап – включение в реестр Нацбанка. США и Китай планируют снизить пошлины на взаимные поставки товаров на сумму 60 миллиардов долларов. Стороны продлили торговое перемирие до января и подробно изложили план по снижению тарифов на импорт изделий из каждой страны на сумму около 30 миллиардов долларов. В список продукции из Поднебесной вошли 77 наименований, в том числе фейерверки, спортивное оборудование и игрушки. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,44, за 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 99 долларов 15 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура днем плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси!

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely бросила вызов BYD в гонке быстрых зарядок. Новый электромобиль Lynk & Go 10 зарядился с 10 до 70% за 4 минуты 30 секунд, до 97% за 8.40. Пиковая мощность станции 2050 кВт против 1,5 у BYD. ИИ модель Xingru и PowerMint прогнозирует температуру батареи на 30 секунд вперед и не дает ей нагреться выше 65 градусов. Пятиконтурное охлаждение и микротоковые импульсы увеличивают ресурс батареи на 20%. Зарядка электрокара теперь почти как заправка бензином.
1: Про машины для людей.
2: Jaguar Land Rover отзывает почти 24 тысячи машин в США. Под отзыв попали авто 2020-24 годов выпуска. Причина – сбой преобразователя постоянного тока. Из-за ошибки ПО перестает заряжаться аккумулятор. Это грозит отключением электроники и остановкой двигателя в пути. В списке Range Rover, Defender, Discovery, Evoque, LeVar, а также Jaguar F-Pace и E-Pace. Неисправность устранят обновлением программного обеспечения.
1: Дай газу!
2: Bentley представила свой первый электромобиль – кроссовер Torqal длиной 5 метров. Модель вышла в двух полноприводных версиях. Базовая на 821 лошадиную силу и 1194 ньютон-метра крутящего момента. Версия S – 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метра. Разгон до сотни 3,4 и 2,9 секунды соответственно. Батарея на 113 кВт-часа, 800-вольтовая архитектура, зарядка до 400 кВт. Запас хода 600 км. Активная подвеска, полноуправляемое шасси и собственный звук, имитирующий бензиновый V8.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: keep watching.
1: Радио Зефір. Включайся. В Бобруйске 10 часов.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Около 500 экспонентов с инновационными разработками, из них 160 – представители отечественной промышленности, крупные предприятия со своими новинками. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября.
0: Детали.
1: Первая партия вакцины российского производства «Грипол Плюс» поступила в страну и прошла обязательный контроль качества. Дальше распределение по регионам и старт массовой прививочной кампании. К слову, в предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.
0: В мире.
1: В Риме родители школьников вышли на акцию протеста из-за правительственного декрета, который ограничивает число учеников иностранного происхождения в итальянских классах. Со следующего учебного года в начальной школе ведут потолок в 30% для детей, которые не имеют гражданства, не родились в Италии или посещали детский сад в стране меньше 2 лет.
0: Вот это да!
1: Тысячи керамических предметов возрастом более 2000 лет извлечены со дна Средиземного моря у берегов турецкой Анталии в ходе изучения места старинного кораблекрушения. На судне также найдены амфоры, которые были изготовлены на островах Эгейского моря. Это свидетельствует о разнообразии перевозимого груза. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 8. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура днем плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Сделано в Беларуси.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Ее кожа белая, как мел, как чистый лист.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Около 500 экспонентов с инновационными разработками, из них 160 – представители отечественной промышленности, крупные предприятия со своими новинками. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября.
0: Детали.
1: Первая партия вакцины российского производства «Грипол Плюс» поступила в страну и прошла обязательный контроль качества. Дальше распределение по регионам и старт массовой прививочной кампании. К слову, в предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.
0: В мире.
1: В Риме родители школьников вышли на акцию протеста из-за правительственного декрета, который ограничивает число учеников иностранного происхождения в итальянских классах. Со следующего учебного года в начальной школе ведут потолок в 30% для детей, которые не имеют гражданства, не родились в Италии или посещали детский сад в стране меньше 2 лет.
0: Вот это да!
1: Тысячи керамических предметов возрастом более 2000 лет извлечены со дна Средиземного моря у берегов турецкой Анталии в ходе изучения места старинного кораблекрушения. На судне также найдены амфоры, которые были изготовлены на островах Эгейского моря. Это свидетельствует о разнообразии перевозимого груза.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 8. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура днем плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. На часах уже 11.11, и на календаре уже 29 сентября. Ну что ж, по идее, да, погода должна вообще быть как золотая осень. Ну посмотрите в окно, солнце и тепло, солнце заливает улицы. Ну что ж, давайте готовить нам горячий себе кофе и идеальный день, чтобы отменить все скучные планы, если есть такая возможность. И найти, наконец-таки, повод выбраться в обед на улицу и зарядиться этим светом на всю неделю. А оставайтесь на волне 95.4, впереди отличные треки.
1: Сладкая штучка.

0: нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
5: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, напомню, что сегодня вторник, 29 сентября. Обычно, друзья, в это время года мы уже кутаемся в шарфы, обсуждаем первый отопительный сезон и считаем дни до снега. Но этот вторник решил устроить нам сюрприз. За окном абсолютно солнечная погода. Природа как будто нажала на паузу и подарила нам бонус на выходной прямо посреди рабочей недели. Так что смело убирайте пальто подальше, а в плейлист вместо меланхоли добавляйте что-то ритмичное. Пускай этот солнечный вторник станет вашим маленьким личным летом. А я пока поставлю для вас Элли Голдинг. А еще трек первыми от Нелены и Татьяны Булановой.

0: радиоволне. А впереди расскажу, что же такие погодные условия нас ожидают на сегодня. Что сулят нам звезды гороскопа? Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 29 сентября. Ну что ж, во многих районах страны, в Минске, видимость упадет до 500 метров. В течение дня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, неустойчивый. Ну что ж, а в Могилевской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Ну, самое главное, что солнечно и, возможно, без осадков. А за окном у меня действительно солнечное и пока чистое небо. Ну что ж, наслаждаемся этими моментами, ну, конечно же, на фоне самого сладкого радио.
1: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, время 11:45 на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. И пока мы наливаем, кто-то первую чашку кофе, кто-то уже третью, наш мозг уже успел проделать колоссальную работу. А знаете, что происходит, когда нам снятся сны? В этот момент активность в некоторых его частях может быть даже выше, ну, чем сейчас, когда мы с вами бодрствуем. Пока тело отдыхает, нейронные сети работают на полную мощность. Они сортируют вчерашние воспоминания, отправляют важную долговременную память и даже помогают решать проблемы. Не зря Менделеев увидел свою таблицу, именно вас нет. Так что если сегодня утром вас посетила гениальная идея, возможно, это просто вчерашняя работа вашего мозга, которая дозрела за ночь. Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4, а в конце этого часа немного подвигаемся в такт музыки. Послушай Малака и Дженнифер Лопес. И трек «Мое» от Марго. Оставайтесь на волне 95.4. Услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Вооруженных сил Беларуси по поручению Александра Лукашенко продолжается масштабная проверка боевой готовности. Мероприятия носят комплексный характер и охватывают все новые подразделения и рода войск. От сил противовоздушной обороны до сухопутных соединений. Главная цель – оценить способность армии оперативно реагировать на любые современные вызовы.
0: Город.
1: Большой командой 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные прилегающие закрепленные территории.
0: В мире.
1: В индийском штате из-за сильных ливней и наводнений погибли по меньшей мере 81 человек, еще 62 получили травмы. За 3 дня проливных дождей в ряде районов повреждены более 1000 домов. В пострадавших территориях закрыты школы. Экстренные службы эвакуируют людей из подтопленных зон. В соседнем Непале непогода и оползни унесли жизни 21 местного жителя.
0: Наука.
1: Не можете найти решение уже 10 минут? Идите погуляйте. Ученые доказали эффективность такого выхода из сложной ситуации. Напрягаясь над одной задачей, продуктивность мозга уменьшается с каждой минутой. Поэтому свежий воздух – отличный выход. Внимание начинает рассеиваться на окружающие предметы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Ну что, друзья, уже полдень на самой сладкой радиоволне, и с вами по-прежнему Налимята. А вот задумывались вы, почему иногда кажутся сны ярче и безумнее самой жизни? Но пока мы спим, специалисты говорят, наш мозг выдает пиковую активность, а в некоторых зонах она даже выше, чем сейчас, когда мы бодрствуем и идем на работу. Он прокручивает гигабайты информации, чтобы утром мы проснулись со свежей головой. Правда, 90% увиденного за ночь мы забываем уже через пару минут после звонка будильника. Ну, ничего страшного. Самое главное, мы помним самые интересные и яркие моменты. И вообще, зачем нам сны, если мы можем проживать каждый день ярко и насыщенно? Ну что ж, с вами самая сладкая радиоволна. Впереди много интересного. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-687-77-78. Спилили! Скосили! Снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела. Скидки до предела!
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефир ФМ. Напомню, что сегодня вторник, 29 сентября. А гороскоп на сегодня заряжает нас позитивными эмоциями и советует больше улыбаться и просто кайфовать от жизни. И еще одной у нас не будет. Стоит посмотреть на обычные разговоры по-новому. Некоторые идеи могут шокировать и вдохновить одновременно. Так что разговариваем и задаем побольше вопросов, не боимся. На многие мы найдем интересные даже ответы. А вот вечер, то время, когда бытовуха и рутина поглотят нас с головой. Но ничего страшного, друзья. Это, наоборот, поможет расслабиться и подумать о насущном процессе. Мы даже можем поймать дзен, ну, ненадолго, но нам точно понравится. А верить гороскоп или нет, я на Лемята, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Радио Зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely бросила вызов BYD в гонке быстрых зарядок. Новый электромобиль Lynk & Go 10 зарядился с 10 до 70% за 4 минуты 30 секунд, до 97% за 8.40. Пиковая мощность станции 2050 кВт против 1,5 у BYD. И модель Xingrui PowerMint прогнозирует температуру батареи на 30 секунд вперед и не дает ей нагреться выше 65 градусов. Пятиконтурное охлаждение и микротоковые импульсы увеличивают ресурс батареи на 20%. Зарядка электрокара теперь почти как заправка бензином.
1: Про машины для людей.
2: Jaguar Land Rover отзывает почти 24 тысячи машин в США. Под отзыв попали авто 2020-24 годов выпуска. Причина – сбой преобразователя постоянного тока. Из-за ошибки ПО перестает заряжаться аккумулятор. Это грозит отключением электроники и остановкой двигателя в пути. В списке Range Rover, Defender, Discovery, Evoque, LeVar, а также Jaguar F-Pace и E-Pace. Неисправность устранят обновлением программного обеспечения.
1: Дай газу!
2: Bentley представила свой первый электромобиль – кроссовер Торкал. Длиной 5 метров. Модель вышла в двух полноприводных версиях. Базовая на 821 лошадиную силу и 1194 ньютон-метра крутящего момента. Версия S – 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метра. Разгон до сотни 3,4 и 2,9 секунды соответственно. Батарея на 113 кВт-часа, 800-вольтовая архитектура, зарядка до 400 кВт. Запас хода 600 км. Активная подвеска, полноуправляемое шасси и собственный звук, имитирующий бензиновый V8.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси. Подруг.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Акция от Белгосстраха. За безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

На часах уже 12:45, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. И за окном уже полноценная осень со вторым днем таким солнечным, друзья. Ну что ж, осенью природа замедляется, но нам с вами расслабляться рано. Осень не повод кутаться в плед и грустить о лете. Это лучшее время, чтобы надеть кроссовки и выйти на улицу. Ведь ученые давно доказали, физическая активность способствует выделению эндорфинов, тех самых гормонов счастья. И никакой осенней хандры, друзья. Ну, 15 минут бодрой ходьбы в парке, велосипед или просто лестница вместо лифта. И вот, серое небо уже не кажется таким унылым, а сил хватает до самого вечера. Так что давайте добавим в этот вторник ярких красок. А я, Налимятовка, пока включу вам заряд бодрости в виде отличной музыки на Зефир FM. Оливия Нардио. Алекс Лим, Игорь Крутой, совместный трек «Океан». И время любить от Нюши. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Напомню, что наша традиционная игра пройдет с 13 до 14 часов. Не пропустите. Радио. Зефир.

0: эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Республиканская акция «Дай лесу новое житью» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Мероприятие направлено на восстановление зеленого массива, который пострадал от ураганных ветров и усыхания насаждений. К слову, в 2025-м в благотворительной кампании приняли участие более 50 тысяч человек. Высажено порядка 18 миллионов растений. Новые экозоны созданы на площади более 1500 гектаров.
0: Город.
1: В бобруйском филиале булочно-кондитерская компания «Домочай» новый руководитель Василий Попов. Директора представили председатель бобруйского горисполкома Максим Горин и генеральный управляющий организации. Назначенцу пожелали успехов и реализации намеченных планов.
0: В мире.
1: Таиланд борется с последствиями разрушительного наводнения. Стихия затронула не меньше 40 провинций, погибли 8 человек. На откачку воды уйдет от 3 недель. В Бангкоке парализовано движение, большинство дорог перекрыто. Приостановлена работа школ и предприятий. В столице и 3 соседних регионах объявлен выходной.
0: Вот это да!
1: Работником месяца на заводе «Форд» стал «Сокол». На предприятии выпускают более 3000 пикапов и внедорожников в год. За их производством следят больше 4000 человек, а за чистотой один пернатый по кличке Эль Чарро. Его главная задача – отгонять голубей, которые атакуют только покрашенные машины.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, друзья, сегодня 29 сентября. Рабочая неделя набрала хороший темп, а осень за окном окончательно вступила в свои права. В конце сентября воздух становится вот прозрачным и прохладным, но сегодня очень даже погода солнечная и теплая. И тут на сцену выходят они, аппетитные, идеальные роллы, друзья. Ведь это же чистая магия. Рис, свежая рыба, хрустящие огурчики, сливочный сыр. Когда за окном ветер, либо прохладная погода, ну что ж, уютнее остаться дома и насладиться аппетитными роллами. Ведь это настоящий антистресс для нашей недели. Ну а прямо сейчас на волне Zephyr FM я, Нулимята, разыграю те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Ну и там большой выбор не только азиатской кухни, но и итальянской, друзья. И если есть возможность, обязательно посетите это заведение. А если вы находитесь где-нибудь, например, на работе, в офисе, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас выиграть те самые роллы Калифорнии, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос. Ответить на него не только правильно, но и желательно быстрее всех. И свой ответ отправить в виде смс на короткий номер радио 9544. И ответьте сегодня на такой вопрос мне. А что такое суши наизнанку? Наверняка слышали, но а что это за суши? Отвечайте прямо сейчас, набирайте свой ответ в виде смс и отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, осень, друзья, надо нам тоже ускоряться и подзаряжаться. А что может вообще лучше, чем идеальный сет ролла? Так что прямо сейчас продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. И, конечно же, чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», внимательно слушать мой вопрос и отвечать на него не только правильно, но и быстрее всех. А свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 95-4-4. Вы, наверное, слышали, да, суши наизнанку. Ну, так ответьте тогда на такой вопрос. Что такое суши наизнанку? Ответ прямо сейчас. Отправляйте в виде смс на короткий номер радио 95-4-4. И в конце этого часа уже определится победитель.
1: Дневной зефир.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Но как раз пришло время для подведения итогов нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, давайте подведем итоги. Сегодня у нас был розыгрыш ролла «Калифорния» от суши. Бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. А чтобы выиграть эти самые роллы «Калифорния», нужно было просто ответить на мой вопрос. Ну, что такое суши наизнанку? Ну, когда же вы спрашивали себя, что это за суши? И нужно было ответить на него, ведь смс свой ответ отправить на короткий номер радио. Ну что, что такое суши наизнанку? Ну, это роллы, да, в которых рис находится снаружи, а лист прессованных водорослей нори и начинка внутри. Такой вид, кстати, роллов также называют урамаки. Ну, давайте узнаем все же, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 41-26. И мы вас поздравляем. Вы наш сегодняшний победитель и выиграли роллы «Калифорния» от суши-бара-сушилка. Остальные не расстраиваемся, кто участвовал, и вот попытка не удалась, но ничего. Завтра также будет наш розыгрыш традиционный с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области из России сообщил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности по строительству азотного комбината. Глава государства также предложил подключить к этому проекту США. Ранее, напомню, стороны сообщали о планах по созданию совместного самолета «Асвей», опытный образец которого ожидается в следующем году.
0: Город.
1: На стадионе имени Прокопенко стартовал открытый турнир по футболу среди юношей 2015 года и младше. В память Игоря Градобоева. Участие в чемпионате принимает 8 команд по 4 в двух группах. Первая – Белшина, Кировск, Осиповичи, Белшина 2016. Второй состав – Белшина 2015, Трамплин, Бобруйск, Осиповичи, Жлобин.
0: В мире.
1: В Праге прошла масштабная антиправительственная акция. В центре чешской столицы собрались тысячи человек против действий Кабмина и премьер-министра страны. Недовольство жителей вызвали планы чиновников сократить финансирование чешского телевидения и радио, а также нападки на президента, СМИ, юстицию и общественное движение.
0: Наука.
1: Ученые из Университета Колорадо доказали, ультрафиолетовое излучение с длиной волны 222 нанометра может значительно снизить уровень аллергенов в воздухе. УФ меняет структуру белков, делая их невидимыми для иммунной системы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: 29 сентября сегодня, середина рабочей недели. Все ближе, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Ну, а значит, раз сегодня вторник, заряд бодрости нам просто необходим. За окном классический осенний день, хотя и сегодня тепло, и солнечно, и до 19 градусов тепла нам обещают. Ну, что ж, расслабляемся, наслаждаемся и, конечно же, слушаем Зефир FM.
1: Дневной зефир.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни Модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Сегодня, друзья, вторник, 29 сентября, и лучшая погода для прогулки, чтобы проветрить голову после утренней рутины, и это не просто способ размять ноги. Ученые и креативные агентства давно заметили, путешествие и даже простая смена маршрута до офиса стимулирует наше воображение. Новые фасады зданий, непривычный свет, осенние парки – все это буквально перезагружает мозг и помогает найти решение для задач, над которыми вот вы бились, например, неделю. Так что, если проект зашел в тупик или просто наскучило вам уже работать, это монотонная, скучная рутина, самое время накинуть куртку и выйти на улицу. Свежий воздух и новые декорации работают лучше любого энергетика. Ну, а я, Налимята, пока буду заряжать вас правильной музыкой. 95.4 FM.

0: Ну что ж, середина недели все ближе и ближе, и на часах уже 14:46. Пока город открывает классическая осенняя погода, ну что ж, давайте поговорим о том, как не словить хандру. А секрет прост. Включайте внутренний обогрев через общение. Да, а наука подтверждает. Дружеская атмосфера в коллективе напрямую влияет на нашу удовлетворенность и заряжает энергией лучше любого энергетика. И вместо того, чтобы молча смотреть в монитор, ну, обсудите с коллегой хотя бы планы на выходные. Поделитесь мандаринкой или просто громко посмейтесь над старой шуткой. Создавайте тепло сами, и осень пролетит незаметно. А я, Налимята, продолжаю сохранять этот ритм отличным плейлистом. И далее только самое лучшее и зажигательное. Напомню, с вами была Налимята. Мое эфирное время, правда, подошло к своему завершению, но не покидайте самую сладкую радиоволну, а наоборот, включайте громче и наслаждайтесь треками.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских привел Китай в пример того, как важно сохранять и развивать историческое наследие. Также, по словам главы государства, Беларусь смогла приумножить весь производственный потенциал, доставшийся со времен Советского Союза.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин провел оперативное совещание. На повестке дня вопросы, которые требуют незамедлительного решения, торговля и чистота городского пространства. Градоначальник нацелил всех на плодотворную работу. Подробности на bobrylife.by.
0: В мире.
1: По Северному морскому пути запустили транзитные рейсы с белорусскими грузами в Китай. Оператором выступает российская госкорпорация «Росатом». Судно везет более 70 тысяч тонн багажа. В порт КНР оно должно прибыть 13 октября.
0: Вот это да!
1: Самая тяжелая ракета SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Устройство вышло на виток и успешно развернуло в космосе новую группировку из 26 спутников Starlink. Аппарат разрабатывался как межпланетный корабль-носитель, который способен достичь Луны и даже Марса. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских привел Китай в пример того, как важно сохранять и развивать историческое наследие. Также, по словам главы государства, Беларусь смогла приумножить весь производственный потенциал, доставшийся со времен Советского Союза.
1: Город.
2: Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел оперативное совещание. На повестке дня вопросы, которые требуют незамедлительного решения, торговля и чистота городского пространства. Градоначальник нацелил всех на плодотворную работу. Подробности на bobrulife.by.
1: В мире.
2: По Северному морскому пути запустили транзитные рейсы с белорусскими грузами в Китай. Оператором выступает российская госкорпорация «Росатом». Судно везет более 70 тысяч тонн багажа. В порт КНР оно должно прибыть 13 октября.
1: Вот это да!
2: Самая тяжелая ракета SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Устройство вышло на виток и успешно развернуло в космосе новую группировку из 26 спутников Starlink. Аппарат разрабатывался как межпланетный корабль-носитель, который способен достичь Луны и даже Марса.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду в некоторых местах.

местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Слишком сложно, смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри, мои легкие докурят.
0: Слишком сложно,

0: самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Атлант вложит 20 миллионов долларов в умное производство деталей для холодильников и стиральных машин. Заявленный объем инвестиций в основной капитал превысит 20 миллионов долларов. Не менее 60% продукции уйдет на экспорт. Компания «Белагротерминал» вводит в эксплуатацию второй маслоэкстракционный завод в Сморгонии. Предприятие рассчитано на переработку 3000 тонн масличных культур в сутки. А расширение производства создаст в регионе около 300 новых рабочих мест. Здесь будут перерабатывать рапс, сою, лен и семена подсолнечника. NVIDIA объявила о рекордном в своей истории выкупе акций на 150 миллиардов долларов. Прибыль компании в предыдущем квартале выросла более чем вдвое, достигнув 60 миллиардов долларов. По прогнозу, в следующем году компания превзойдет Microsoft и станет самым прибыльным бизнесом в мире. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 97 долларов 3 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно, ветер северный, умеренный, минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла, влажность 68%, атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей. Рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbuildtelecom.by.
4: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в «Диаманты». Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с «Диаманты». Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону 375-29-689-77-78.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

Ты видишь над нами лазурное небо, приклей на него рыжий огненный шар.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. В вооруженных силах Беларуси по поручению Александра Лукашенко продолжается масштабная проверка боевой готовности. Мероприятие носит комплексный характер и охватывает все новые подразделения и рода войск, от сил противовоздушной обороны до сухопутных соединений. Главная цель – оценить способность армии оперативно реагировать на любые современные вызовы. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области из России сообщил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности по строительству азотного комбината. Глава государства также предложил подключить к этому проекту США. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Мероприятие направлено на восстановление зеленого массива, который пострадал от ураганных ветров и усыхания насаждений. К слову, в 2025-м в благотворительной кампании приняли участие более 50 тысяч человек. Первая партия вакцины российского производства «Грипол Плюс» поступила в страну и прошла обязательный контроль качества. Дальше – распределение по регионам и старт массовой прививочной кампании. К слову, в предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. Коллективу бобруйского филиала УАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» представили нового руководителя. Им назначен Василий Попов. В мероприятии приняли участие председатель бобруйского горосполкома Максим Гурин и генеральный управляющий организации. Назначенцу пожелали успехов и реализации намеченных планов. Большой командой. 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации и предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. На стадионе имени Прокопенко стартовал открытый турнир по футболу среди юношей 2015 года рождения в память Игоря Градобоева. Участие в чемпионате принимают 8 команд, по 4 в двух группах. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely бросила вызов BYD в гонке быстрых зарядок. Новый электромобиль Lynk & Go 10 зарядился с 10 до 70% за 4 минуты 30 секунд, до 97% за 8.40. Пиковая мощность станции 2050 кВт против 1,5 у BYD. И модель Xingrui Powermint прогнозирует температуру батареи на 30 секунд вперед и не дает ей нагреться выше 65 градусов. Пятиконтурное охлаждение и микротоковые импульсы увеличивают ресурс батареи на 20%. Зарядка электрокара теперь почти как заправка бензином.
1: Про машины для людей.
2: Jaguar Land Rover отзывает почти 24 тысячи машин в США. Под отзыв попали авто 2020-24 годов выпуска. Причина – сбой преобразователя постоянного тока. Из-за ошибки ПО перестает заряжаться аккумулятор. Это грозит отключением электроники и остановкой двигателя в пути. В списке Range Rover, Defender, Discovery, Evoque, LeVar, а также Jaguar F-Pace и E-Pace. Неисправность устранят обновлением программного обеспечения.
1: Дай газу!
2: Bentley представила свой первый электромобиль – кроссовер Torqal длиной 5 метров. Модель вышла в двух полноприводных версиях. Базовая на 821 лошадиную силу и 1194 ньютон-метра крутящего момента. Версия S – 888 лошадиных сил и 1350 ньютон-метра. Разгон до сотни 3,4 и 2,9 секунды соответственно. Батарея на 113 кВт-часа, 800-вольтовая архитектура, зарядка до 400 кВт. Запас хода 600 км. Активная подвеска, полноуправляемое шасси и собственный звук, имитирующий бензиновый V8.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Еще одна осень за окном, дождик в прогнозе, люди в пальто. Еще одна осень за окном, мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси. Для любви.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Авто выбирай на бутик «Автобай».
5: Авто продавай на бутик «Автобай».
4: Авто меняй на бутик «Автобай».
5: Авто покупай на бутик «Автобай».
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте «Бутикавто.бай».
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
8: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
9: Сделано в Беларуси.

0: Доброго, уютного сентябрьского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобрусь, пишет Светлана Дегтярева. В этот солнечный вторник передаю приветик родну Лешмат Евгеньевичу. Очень рада, что завтра ты в прямом эфире. Жду в любое время. И сегодня, надеюсь, на приветик. Вся в работе. Легкого вечера и спокойной ночи. Всегда тебя ждущая систер. Обняла. Привет, сын Сережа дорогой, написала Лариса Плетько. Самый согревающий домашний приветик летит тебе в этот теплый сентябрьский вечерок. Пусть на сердце будет легко и тепло. Надеюсь, у тебя все складывается самым наилучшим образом. И у меня все хорошо. Жду завтра в любое время. Люблю и скучаю. 1000 обнимашек и приветиков от всех наших, а отдельные от Олюшки и всей ее семьи. Дмитрия Дубовца поздравляем с днем рождения. Желаем несгибаемой силы духа, надежного тыла и чтобы на все задуманное всегда хватало сил. Оставайся всегда тем человеком, на которого можно положиться, ибо жизнь щедро вознаграждает тебя за все старания. С пожеланием, Юшкевич Екатерина. Добрый вечер, славный город Бобруйск. Привет нашему любимому сыночку Матвею и его ребятам. Все хорошо, уже скучаем. Хотим поздравить с днем рождения Дубовца Дмитрия Михайловича. Пусть здоровье не подводит. Хорошего настроения, оптимизма, удачи. Всего самого наилучшего. Мы вас любим. С большим приветом. Две Маруси, Викуся и Кирилл. Поздравляем с днем рождения Дмитрия Дубовца. Желаем душевных сил, выдержки и стойкости в любых обстоятельствах. Пусть здоровье не подводит и поддержка близких чувствуется даже на расстоянии. Семья Лагацких. Дядя Дима, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и супертерпения. Мои калибары передают тебе привет. Очень скучаю, жду встречи. Твоя крестница Маша. Передайте, пожалуйста, привет и с днем рождения Дмитрию Дубовцу, с днем рождения наш родной сын. Будь счастлив и всегда уверен в себе. Желаем здоровья, благополучия, удачи и везения. Мы крепко тебя любим и целуем. Твои родители. Передаю привет Игорю Алешину, Сереге и их дружной команде. Видите Михася, передайте, что я доехал хорошо и уже дома, систер Михася. Старая подружка Анатольевна и вся ее семья поздравляют с днем рождения Дмитрия Дубовца. Дорогой наш Дима, желаем тебе здоровья и исполнения желаний, которое обязательно сбудется, веры и терпения. Мы любим тебя, скучаем, целуем и крепко-крепко обнимаем. Передайте, пожалуйста, Дубовцу Дмитрию поздравления с днем рождения. Крепкого здоровья, большого терпения. Пусть время пролетит быстрой стрелой. Любим, уважаем, ждем тебя, твои друзья Лена и Виталий. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Предпоследний сентябрьский шалом в эфире.
1: Я вижу.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, Дубовца Дмитрия с днем рождения. Желаю тебе бодрости духа, ясной головы и уверенности в том, что все это лишь временный этап. Пусть время летит быстрее, здоровье не подводит, а поддержка близких чувствуется даже на расстоянии. Держись, не падай духом и береги себя. Яновский Сергей. Передайте поздравления с днем рождения Дмитрию Дубовцу. Папа, я до безумия сильно тебя люблю и правда очень сильно скучаю. Жду нашей встречи больше всего на свете. С днем рождения от твоей единственной дочери Эвелины. Вечерний гомельский приветик Остапенко Александру Александровичу. Хорошего вечера, классного настроения. Спасибо за позитивные эмоции. Твой приветик получила, что обещала, получишь на следующей неделе. Обнимаю, Наташка. Поздравьте, пожалуйста, моего папу Дубовца Дмитрия с днем рождения. Папа, желаю тебе здоровья, позитива и поскорее возвратиться домой. Я очень сильно тебя люблю, твой сын Богдан. Передайте, пожалуйста, поздравления моему любимому мужу Дубовцу Дмитрию. Зая, с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, огромного терпения и всего самого наилучшего. Я очень сильно тебя люблю, твоя жена. Осенний привет любимому Максимусу посылает Виктория Барматушкина. Ловили стопат, телеграм, у нас все в порядке. Помни, мы любим тебя, обнимаем, целуем и ждем. Твои девочки. Передаю скучающий теплый приветик нашему невероятному лучшему мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Заюшка, все у нас по-прежнему хорошо. Вот пришла из маникюра, любимый, думаю, ты знаешь, как я тебя люблю. Но все же хочу сказать об этом еще раз. Самые красивые и счастливые минуты неизменно связаны с тобой. Ты мое солнце, рассвет, моя звездная ночь. Ты любовь всей моей жизни. Чувства к тебе навсегда в моем сердце. Хорошего настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, ты для меня самый любимый, самый лучший, самый родной. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, никогда ничего не болит. Спасибо тебе за заботу, поддержку и за любовь. Я очень сильно тебя люблю. Береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. От Олега большой привет. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Любимые дети у Даси, я решаю вопрос по трактору. Приветик отправила, лови. Все у нас хорошо, дети идут к выздоровлению. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый мой, привет. У меня все хорошо, получила приветик за 27-е. Очень сильно скучаю, переживаю безумно. С мамой Юрой помирились. Все отлично, завтра ждем звоночек. Любимый, береги себя, я очень сильно тебя люблю. Обнимаю крепко, целую нежно. Сладких снов тебе, моя жизнечка. Скучающий приветик Щемареву Диме, моя лучшая половинка. Очень люблю тебя и скучаю, ты только мой. Два приветика сегодня получила, завтра можно пораньше, Полина будет дома. Хорошего вечера, очень ждем, береги себя и не скучай. Крепко целую, обнимаю, с любовью, жена. Оставайтесь с нами, друзья, предпоследний сентябрьский шалом на самом сладком.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Михайловичу привет от родных. Все хорошо и у детей тоже. Ждем только тебя. Передайте поздравления Дубовцу Дмитрию и дядя Дима с днем рождения. Здоровья, удачи и море позитива. Пусть все задуманное сбудется от племянниц Ксюши и Полины. Поздравляем Дубовца Дмитрия с днем рождения. Желаем крепости духа и стойкости. Пусть дни пролетают незаметно. Семья Лойка. Передаю привет дорогому брату Роману. У нас все хорошо. Скучаю по тебе. Выздоравливай поскорее. Не грусти, все будет хорошо. Люблю тебя, сестра Настя. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, приветики получила завтра, постараюсь ответить. Мысли мои уже, сам понимаешь, погружены в 17 октября. Быстрее бы, но очень сильно соскучилась и безумно сильно люблю тебя. Не забывай, береги себя для меня, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Димке Гордеюку привет и поцелую, слова любви посылайте на Кобзе. Титовы прибыли из Египта, впечатлений куча, особенно у детей. Звонил папа, завтра поеду извещение забирать. По ходу письмо счастья пришло. И где я накосячила, не могу вспомнить. Вот осталась женщина без присмотра. И залет на залете, шучу, родной, особо я не топлю, где-то не заметила наблюдение. Викторовичу посылают привет, тоже скучает. Целую, обнимаю, твоя. Передаю привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, Ксюша и Кирилл передают миллион поцелуйчиков и обнимашек. Отличного настроения и уютного вечера. Береги себя. Хотим передать приветик нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, только есть одно «но». Сколько можно привести, ничего не знаю, поэтому мама ждет приветик. Ну а мы желаем хорошего настроения и светлых мыслей. Улыбнись, мы очень сильно тебя любим. Хорошего вечера, крепко целуем и обнимаем. А Диме Жмуру огромный привет, твои родители. Передайте самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Сыночек, все у нас хорошо, вот сегодня второй день на работе, завтра выходной. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо, мы очень сильно скучаем и любим тебя. Не грусти и береги себя. Кирилл передает привет и говорит, ничего не будет покупать. Алина тоже передает привет, крепко-крепко обнимаем, твои родители. Солнечный привет вторника летит нашему родному Аристарху Грюковскому, написала Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя и твоего мужского плеча. Все-все-все передают тебе привет, любимый Аристарх. Мы обнимаем тебя нашими сердцами. Передаю приветик моему любимому братику Онуфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой мой, улыбнись, все будет хорошо, мы всегда рядом. Хорошего вечера и отличного настроения. Очень сильно скучаю, крепко целую, обнимаю. Твоя сестренка Ира. Летит осенний приветик любимому сыночку Робец Егору. У нас все хорошо, Даня сдал сегодня на права. Завтра забирает у булочки 10 по белорусскому языку. Скучаем, любим, твоя семья. Забирает права, да. Передаю привет любящей, теплой, нежной Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и сильно скучаю. Скоро все будет хорошо. Береги себя, ждем звоночка. Целую, обнимаю, мой король, мой кучеряшка. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, режим, дом, работа, садик. Завтра до 8 на работе. Привет и фото в пути, жди и береги себя. Целуем, обнимаем, твоя семья Маша, Даник и Максим. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, сейчас на тренировке. Завтра очень сильно жду, есть две новости для тебя. Хорошего вечера, все хорошо. Вместе справимся, очень сильно люблю, скучаю. Целую, мой любимый носик, твоя любимая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Теплый душевный приветик передайте нашему родному любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, очень тебя не хватает. Удачного, уютного вечера, сыночек, и сладких снов. Бесконечно любим и ждем. Береги себя. Храни тебя, Господь. Ты самый лучший подарок в нашей жизни. Целуем крепко и обнимаем, твои мама и папа. Гайкевичу Александру летит любящий приветик, пишет Юлия. У нас все хорошо, отвезла цирку в деревню, надо еще поработать онлайн немного. Завтра, надеюсь, перезагружусь от работы. Поздравляю с очередной нашей датой. Сладко целую и крепко обнимаю. Держись, крепись, прорвемся. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. Все хорошо, приветика не дождались, завтра буду дома после 7. Хорошего вечера, целуем, обнимаем, твоя семья. Привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас», пишет Иван. Начали делать у мамы ремонт в квартире, почти закончил с проводкой. Твоей помощи не хватает. Хочу передать привет своему любимому мужу Егору Кулешову, написала Анастасия. Буду ждать тебя завтра с 11 до 13. Целую. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передайте приветик нашему братишке Кириленко Никите. Как ты? Надеемся, все хорошо. Ждем все приветик. У нас все хорошо, только вот Улька заболела сегодня, получила свою первую мини-зарплату за долгое время. Дома холодно, что иногда кажется, будто на улице теплее. Ждем уже отопление. Ты тоже одевайся теплее, не мерзли. На днях отправлю приветик и буду, естественно, ждать ответ. Крепкие обнимашки всей семейкой. Передайте любящий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите. Васильевич, как ты? Надеюсь, все хорошо. У нас тоже все хорошо. Береги себя, мой родной. Крепко обнимаю и целую. Твои мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо. Жду приветик по работе. Жду обратной связи. На этой неделе буду что-то уже знать. Все будет хорошо, не волнуйся. Обнимаем крепко Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Белой чекой в твои руки возглас сердца огнем в душу. Без тебя не полет, муки, без тебя я летать не буду. Мы разлуку прервем взглядом, растворит всю печаль нежность. Боже, как люблю я быть рядом, каждый миг без тебя вечность.

0: мечтая пробивать на века время и взлетать до звезд с края, лунным светом писать твое имя. Люблю тебя выше неба, твое солнышко.
1: Сделано в Беларуси.
2: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно, громко кричали, что

19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет любимому мужчине Сергею Карпович. Как же я скучаю, не передать словами. Все у нас хорошо, дети, слава богу, не болеют. Я прохожу медкомиссию на работу. На выходных хорошо отдохнули с Ленскими. Съездили с детьми на салют и дискотеку в Кареличи. Но очень не хватает тебя, родной мой. Мы очень сильно тебя любим и очень скучаю. Целую, твоя жена. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Ты мое второе крыло, без которого невозможно взлететь и быть счастливой. Мысленно преодолеваю расстояние и препятствия между нами. Крепко обнимаю, целую, люблю. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик Герашевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Ездили в Барановичи к доктору. Играли потом дома, а вечером в огород. Очень скучаем и безумно любим тебя. До скорой встречи. Береги себя. Бабуля Сережа, привет! Посылаем тебе огромный заряд позитива и крепкие объятия. Надеемся, твой день проходит отлично. Пожалуйста, не переутомляйся и чаще улыбайся. Твоя улыбка делает нас счастливыми. Мы всегда рядом и очень тебя любим. Ксения и Александр. Передайте, пожалуйста, привет нашему дорогому Карпову Вадиму. У нас все хорошо. Береги себя. Скучаем, любим, обнимаем. Твоя крестная и ее семья. Душевный привет передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Готовлюсь к проверке, голова идет кругом, очень волнуюсь. А так в целом все нормально, желаю хорошего настроения. Очень люблю и скучаю, твои роднули из Слонима. Барматову Алексею от Якутяночки любящий приветик. У нас все хорошо, погода радует. Приветики доходят, ждем и любим. Любимое радио, передайте привет нашему замечательному внуку Мирославу. Дорогой, помни, дома тебя все любят. Ни о чем не переживай, сохраняй в сердце свет и веру. Мы все преодолеем, ведь наша семейная связь крепче любых преград. Молимся о твоем душевном покое и здоровье. Время идет, и впереди только лучшее. Скучаем, крепко прижимаем к сердцу твои дедуля и бабуля.

0: Хрустяшек, береги свой мир и знай, я всегда рядом. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным предпоследним сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом, отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Татьяну Буланову с треком «Сплетение сердец». Далее Татьяна Куртукова, ее трек «Одного». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Z Zephyr.

Друзья, это программа «Шалом». Еще один приветик прилетел буквально только что. Большой привет Пашке Ярошевичу. Мы сегодня занимались на фазендах осенне-полевыми работами. Очень не хватает тебя. Береги себя, обнимает семья Владыковских. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной, недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра в последний сентябрьский вечер. Пока!

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Zephyr FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Сделано в Беларуси.
1: Убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минимало, в голове туманно. Я

Спаси душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог.

0: сладкая штучка.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».